Далее отчеток в новом движении зашатывали сельский программ «Йога с веле стало в дольной вужице». Что это было, то вам не то дократно представим. Я сам Аня Кохой-Чварцева. Веселимся на сгромадную сельскую гражинку с вами.

Далее отчеток в новом движении зашатывали сельский программ «Йога с веле стало в дольной вужице». Что это было? То вам не то дократно представим. Я сам Аня Кохой-Чварцова. Я садимся на сгромадную сельскую гражинку с вами.